0: Desaceruję. Dbaj. Desacerujesz. Yeah.
1: Радио. Радио. Ванда FM Украина.